ай монет, ай водит, ай конюхай, ай прыгуша. Ай прыгуша, сяну тимана. А всем инрадит. Чтобы так он. Таки ханумон секинный.